вспоминая свои первые кроки по этой дороге. И она сдалась ему такой чужой и пустой. Солнце слева и вниз, и сердце в знямозе. И не хапая надеи святой. И он зразумел, что такое быть нежей в ватерлинии, хоть сведая солодкий смак вышини. Заплатил парафунках в сумневных сябровских стосунках, и все-таки не вышел с гульни. Солнце справа и вверх, начинается новый подъем, и человек усмехается усмешкой знакомой. А зернется на помощь завсюду и смерть из сябров. По маниколе ничего не столи, один без одного.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Slash выпустил новый сингл «Flying Blind», записанный разом с Майлзом Кеннеди и «Conspirators». Это энергичный гитарный хард-рок с могутными рифами Slash'а, щільной ритм-секцией и характерным высоким вокалом Кеннеди. Песня станет заголовным треком нового сольного альбома «Flying Blind», который выйдет 26 лютого 2027 года. Это наступная великая праца Slash'а после блюзового «Orgy of the Damned». А уже у красовику музыка отправится с новым материалом у тур по злученных Штатах Америки и Европе. Slash «Flying Blind» на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит», да проголосовать.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Гитарист Black Sabbath Тони Айоми представил Storm Vulture. Новый тяжкий и мрачный трек с фирмовыми массивными гитарными рифами. Вокальную партию выконал норвежский спевак Йорн Ланде, голос якого будет гучать во всех 10 композициях будущей кружелки. Storm Vulture разом с ранее выпущенной World Alone увойде у новый альбом From the Dark, релиз якого запланованы на 23 кастрычника. Сингл вышел у особливый для Айоми день. 30 вересня музыка отримал звание Member of the Order of the British Empire, MBE, за заслуги перед музыкой и доброчинностью. Томми Айоми, Storm Vulture.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти спасылку «Сусветный хит»

0: Сусветный хит тыдня.
1: Пласибо выпустили Хелен Келлер. Новую рок-композицию, якая вертая гурт до его дебютного альбома 1996 года. Основой стала клавишная мелодия со схаванного трека HK Farewell, але замест простой перепрацовки старой песни Брайан Молка и его коллеги створили цалком новый твор. Назва присвечена американской письменнице и активистце, якую Молка называе одной из своих любимых гістарычных особ. Реліз протягивает юбилейный проект «Placebo Recreated», у яким гурт переасенсовал материал своего дебютного альбома «Праз 30 годов».
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку racia.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

это звонит? Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Нет, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

тяжких дум, горьких дум зваявать не могу. Людский плач, скарга в шум ловить мысль на бегу. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву сдеть, кривить родной душой, песни весело петь.

полной душой песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой песни весело петь.

Все життя застанеться потреба пройти той шлях в отворотным на керунку. Хай не хапав я зорок звиленского неба, и при отъезде маю не геройский выгляд, але на старость есть для выхваленню тема, что и в моим житті

0: Раце. Радио Раце. Тут живе Беларусь.
1: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два дивакина на площи.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18, у Польши 17 годин. За российской атаки на Украину Польша узняла у неба войсковую авиацию. Польская МЗС не плануя змен у працы своей амбасады у Киеве. Арина Соболенко нечакана проиграла у Пекине 34-й ракетцы свету. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Урадовый центр безопасности Польши сегодня у 15:25 разослал попереджение жыхарам Люблинского и Подкарпатского воеводствов у сувязи с российской поветренной атакой на Украину. Увага, российская поветренная атака на территории Украины. Ситуация контролируется. У поветры працуе польская авиация. Чекайте дальнейших поведомлений. Говорится у попереджении. Оперативное командование узброенных сил дагэтуль не поведомило, что у сувязи с погрозой были знятые у неба польские и союзные знішчальники. У протяг темы. Российские погрозы и заклики до дипломатов покинуть Киев показывают, что Москва спробуя заполохать Европу и ослабить подтримку Украины, поведомила сегодня польская МЗС. Министерство заявило, что не чекая змен у працы амбасады Польши у Киеве. У министерстве подкреслили, что Польша непохисно подтримливая Украину, ее право на самовызначение и территориальную целостность. Мы будем протягивать рашуче реагировать на безотказные и небеспечные деяния России и разом с союзниками узмоснять тиск на Кремль. Мы не чекаем змен у працы амбасады Польши у Киеве, написала польская дипломатия. Аналогичную заяву зробила амбассадор Евразвязу во Украине Катарина Мазернова. Россия передала послание замежным дипломатам у Киеве. Альбо вы съедете, альбо будете рисковать уласным життем. Наш отказ, мы застаемся. Делегация ЕС застается у Киеве, написала яна у соцсетцы X. До інших міжнародних тем. США, Китай і Росія уступілі ў гонку за установку першага ядерного реактора на месяцы. Про гэта піша «Нью-Йорк Таймс». Реактор патрэбны для будучых пастаянных лунных баз. Сонечныя панелі бескарысныя падчас луннай ночы, якая доўжыцца больш за два зямных тыдні. США разлічваюць атрымаць установку да канца 2030 года магутнасцю 20 кВт, здольную аўтаномна працаваць 5 гадоў. Россия у рамках совместного проекта с Китаем планует до 2036 года побудовать реактор «Селена» могутностью до 10 кВт и термином працы каля 10 годов. Выдание пишет, что ядерную энергетику Китай фактично делеговал России, якая мая великий опыт эксплуатации реакторов у космосе. НАСА поскарая программу, боючися, что российско-китайский проект дозволить створить вокруг реактора фактичную забороненную зону и поуплывать на доступ до ресурсов паўднёвага полюса месяца. И об спорте. Выступление Арыны Соболенки на престижном турнире у столицы Китая завершилось гучной сенсацией и нечаканным вылетом уже у третьем крузе. У матча за выход у 1/8 финалу белоруска сустрелася с 20-годовой чешкой Николой Бартуньковой. Гульня протягивалась 1.5 часа и завершилась поражением Соболенки с ликом 4-6, 3-6. Белоруска не смогла выкорыстать ни водного с 5 брейкпоинтов. Выдание Guardian удокладняет, что у всех это шанс были упущены у 6-м гейме первого сета, когда чешская спортсменка продемонстрировала блескучую гульню у обороне. Для молодой чешки, якая находится только на 34-м радку сусветного рейтингу, этот триумф стал соправдной подеей. За матч она выконала 4 эйсы. После гульни Бартункова назвала белоруску легендой и призналася, что неимоверно счастливая отримать такую перемогу. У наступном крузе она сустренится с австрийкой Синей Краус. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: Завтра, 5 кастрычніка, на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра днём ад +10 да +17. Вецер заходні да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». На библейские темы. Запрашая айцец Георгій Рой.

0: важных новин. Что на «Семидюнце» было не так? От понеделька до недели.
1: Министерство внутренних справ Беларуси, как завжды, у своим репертуары. Коли белорус каже, что ему нечто не подобается, у ведомстве одразу начинают шукать не проблему, а артикул. На гэты раз под раздачу потрапил «Threads». Начальница управления информации и громадских сувязей МУС Наталья Сахарчук заявила, что великая колькость критичных постов белорусов у этой соцсетцы саправды погроза безпецы. И тут хочется задать простое пытание, яким чином скарги, например, на кепские помидоры могут поуплывать на национальную безпеку.
0: Огляд громадско-политичных новин. Что на «Семидюнце» было не так? От понеделка до недели.
1: Уявим, человек зашел в краму, убачил на полице помидоры, поспробовал их дома и написал у «Threads»: «Сподарство не берите яны без смаку». Усё, держава похиснулася. Недзе ў МУС загарэўся чырвоны індикатор. Сілавікі пачалі моніторыць ситуацию. Аўтар паста про кепскія памідоры прызнаны патэнцыйна небяспечным. У гэтым плане МУС, здаецца, все больш нагадвае службу контролю за настроем насельніцтва. Не спадабалася каўбаса – небяспечна. Не спадабаўся погляд супрацоўніка ДАІ – небяспечна. Пажартаваў у інтэрнэце – так сама небяспечна. Галоўнае не сказаць услых, што кароль голы, бо за гэта ў сучаснай Беларусі можна атрымаць не аплодысменты, а пратакол. І нават самае дзіўнае тут не тое, што МУС сочыць за «Threads». Дзіўна іншае, калі ўлада так баіцца звычайнай скаргі на памідоры, то можа праблема ўсё ж такі не ў памідорах.
0: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на «Семідюнце» было не так? Ад панеделка да недели.
2: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
0: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
3: «Што-то не так».
4: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам